как ветра осенние, подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову, и ну давай. Да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние жали, не жалели рот.

куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся, богатырь? Жить и умереть в России, если бы не было такой земли, Сибирь. Как ветра осенние уносят мое семя, листья воскресенья, до свисточки весны. Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда эти песни станут не нужны. Я хочу дожить, хочу увидеть.